0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 20 ліпеня.
4: Як удары па Wildberries і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
5: Эта мадэль становіцца исключительно рисковай уже сейчас.
3: Что отбывается у отношениях помеж Трампом и Лукашенком?
6: Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами.
4: Минздоровья оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
7: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебки был як могутнее, ніж Менскі.
3: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расія губляе нафту і склады. Украінскія дроны атакуюць расійскую нафтавую інфраструктуру, а ўдары па буйных лагістычных цэнтрах Whitebarys могуць прывесці да велізарных страт для расійскага рытэйлу і тысяч прадпрымальнікаў.
2: Для самой Расіі гэта пытанне ўстойлівасці эканомікі, але для Беларусі яшчэ і пытанне залежнасці. Расія застаецца галоўным рынкам для беларускіх тавараў, важнай крыніцай імпарту і ключавым партнёрам па лагістыцы.
1: Таму, калі ў Расіі пачынаюцца праблемы з пастаўкамі, складамі, нафтай і транспартнымі маршрутамі, гэта не застаецца толькі расійскай праблемай. Пытанне ў тым, наколькі беларуская эканоміка здольная перажыць сур'ёзныя збоі ў расійскай.
2: Пра гэта мы паразмаўлялі з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Украіна нанесла масіраваны ўдар беспілотнікаў па Маскоўскай вобласці. Пацярпелі 10 чалавек. У Домадзедава гарыць комплекс складоў, у Падольску нафтабаза.
4: Да, і за выхадныя мінус два крупных склада, два із топ-3. Да, Whitebarys. Закончились НПЗ в России. Сейчас фокус украинцев переместился на логистику, на склады. Да, удивительно, но спящие красавицы и в России, и в Беларуси быстро это заметили, даже быстрее, чем отсутствие топлива. Это игнорировать оказалось сложнее. Все соцсети забиты криками тех, кто «я разорен». Да, действительно, буквально там меньше 20 дней назад Whitebarys обновила свою оферту для российских пользователей о том, что удары беспилотников и другие военные действия – это форс-мажор и не будет компенсировать компания потерю этих товаров. Потери оцениваются там от 50 до 100 миллиардов рублей. Это большие суммы, там еще не совсем понятно все-таки общий объем. Не все разобрали, совсем не все. И понятно, что остальные склады тоже под угрозой. Под угрозой сама бизнес-модель, да, бизнеса важного для российской экономики, бизнеса важного для Кремля лично. Вот, поэтому будет очень интересно, действительно. Белорусские товары тоже пострадали. Есть многие белорусы пользовались и активно продавали на Whitebarys. Да, ну, важно, что люди это заметили. Требования сформулированы, естественно, максимально общо, что давайте как-нибудь это прекратим, что же делать. Убытки, ну, это вот выбыло пока 7% складов, да, но это были важные логистические точки, через них доставлялись товары во многие другие склады. Поэтому ущерб пока сложно оценить, потому что не совсем понятно, сколько товара потеряно, сколько люди под это брали кредитов, да, сейчас может пойти волна банкротств. Банки могут тоже оказаться среди пострадавших, потому что просто процент плохих долгов, кредитов, которые не гасятся, может вырасти существенно. Вот, уже видно, что пошла волна мошенничеств, когда человек пишет, я потерял все, а последний раз там у него товар лежал на складе Whitebarys Golf назад или больше. Вот, поэтому многие сейчас попытаются этим воспользоваться. Вот, знаешь, плану 40-дневному Зеленского ВСУ и в целом Украины, да, вот чуть больше половины прошло, а уже действительно очень интересно. Логистику вначале выбивали постепенно Азовское море, Каспийское море, уже озеро, все по каналу судоходства уже нет. Что будет с российским экспортом, как вывезут все, что должны были вывезти через Азовское море, непонятно. Это до четверти экспорта по отдельным товарным позициям. Слушай, ну, в общем, похоже, да, в Крыму света нет, бензина нет, электричества нет, и, ну, не просто нет, да, его не предвидится особо.
3: То бок, мы можем сказаць, што гэта, канешне ж, праблема не адной канкрэтнай кампаніі, так, а гэта ўдар па ўсёй мадэлі расійскага рытэйлу. Ціня.
4: Не только рытэйл, это еще и банковский сектор, и страховые организации, как у кого что было застраховано, пока это непонятно.
3: А ці можа вось знішчэнне часткі інфраструктуры запусціць такую ланцужковую рэакцыю, калі праблема аднаго буйнага маркетплейса, так, пачынаюць біць па
1: тысячах малых бизнесов.
4: Безусловно, безусловно. И самый большой риск, что мы все примерно понимаем, что это наверняка не последний удар. Да? То есть эта модель становится исключительно рисковой уже сейчас. Да? Если бы знать, что это вот, ну, вот, вот в них попали дальше остальные все живы, да, это молния попала, к примеру. Mm-hmm. Да? Вот. И это бы все равно повлияло, возможно, на страховые коэффициенты. Да, там, ну, кто-то побежал бы страховаться, страховщики бы сказали, послушай, риски большие, давай. Но здесь все понимают, что... Гораздо сложнее будет найти работников на эти компании, а там работает множество людей. Гораздо сложнее будет продолжать вообще эту модель. Непонятно, кто должен нести за это ответственность. Да? Потому что, с одной стороны, для компании эта сумма не критичная, но, опять, это только начало. Это первый шаг. Когда попали по первому НПЗ, тоже было там, ну, это вот не так уже сильно и попали. Ну, это всего лишь установка там, первичной переработки нефти. Ну, это мы починим. Ну, мы, конечно, починим, если знать, что следующих ударов не будет. И мы, конечно, рабочих найдем и компенсируем, да. Знаешь, это как с этим с заманиванием людей на войну. Вначале это было там 10 миллионов, а потом постепенно это стало 1. Да? Так и тут. Сейчас вы можете нанять человека за одну сумму. Он говорит, ребята, у вас там вообще-то, ну, вот, беспилотник на голову падают. Это еще украинская баллистика, которая обещают в сентябре, не прилетела. Поэтому, послушайте, я на это не подписывался. Да? Ну, фактически, это у меня военный контракт. Я оказался на войне, только без всех военных доплат и выплат. Да? Большое количество рабочих там были мигранты. Возникает вопрос, им это надо? И за какие деньги? Вот. Ну, в общем, это действительно большой, серьезный удар. Это мы не говорим о том, что реально это кормилось множество мелких бизнесов, кормилось достаточно неплохо, кормилось не очень хлопотно. В общем-то, люди уже отстроили модель, у них там были хорошие отношения к ним на этой платформе, хорошие рейтинги, все, карточки их там продвигались, все было отлично, да. Ну, сейчас это большой социальный такой удар, да, вот. Поэтому ждем, и все попытки утешить, я сегодня даже белорусских пропагандистов посчитала там, вы напрасно волновались, значит, в Московской области сегодня попали не по Вайлдберриз в Подольске, а по логистическому центру в Домодедово. Угу. Вот, ребят, вот спасибо.
1: Ну,
4: вот.
1: Саправда была такая новина, да. Адраница, что снова по Вайлдберриз попали,
4: да,
1: там трапили.
4: Да, по крупнейшему, угу. Да, их логистическому центру. Угу. Но, знаешь, вот это утешение, да вы не волнуйтесь. Ну, действительно разбомбили, но не этот логистический центр, а в Домодедово, ну, это же другое дело. Извините, а почему это другое дело, собственно? Mm-hmm. То есть меня просто разбомбили не сегодня или не одного разбомбили предпринимателя, а второго? Mm-hmm. Ну, спасибо, вы меня очень утешили. Да? И главное, вот, ну, зря вы волновались. Просто вот, ну, все не так, как вам казалось. Что не так?
2: Але яким чином гісторыя з разгромам Wildberries адаб'ецца на беларусах і ці скарыстаюцца сітуацыяй нашыя крамы?
1: Працягваем слухаць Вольгу Лойка.
4: Сложно этим воспользоваться. Модель, привычная многим. Заказ онлайн, у тебя там скидки, кабинет, выбранные товары, заполненная корзинка. В момент это я не думаю, что это легко будет заменить. Да? Сколько людей занималось тем, что товар заказывало в Китае, везло и продавало на Wildberries. Да? Это не всегда там, покупки острой необходимости. Это часто какие-то, ну, такие покупки, mm-hmm. потому что люди любят шопинг, потому что люди любят и нужно им какие-то там одежда, вещи и так далее. Ну, я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки, да, если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться, ну, а как он повезет свой товар? Это такие же логистические центры, да, это такие же заказы из того же самого Китая, да. Кто не торговал с Wildberries, возможно, его товар сейчас горит в Домодедово. Это в любом случае целая система, это инфраструктура, и будет очень сложно прям заменить это. Да? Белорусы уже пытались, сказали, что, ну, слушай, зачем нам Wildberries, у нас вообще Белпочта есть, мы сейчас сделаем свой маркетплейс. Ну, это так не работает. И заменить одно на другое, сказать, вот, там как раз разбомбили, а у нас тут вот. Да? Ну, нет, так не получается.
1: Калі склады гэта месца, дзе захоўваюцца тавары, то нафта тое, што прыносіць Расіі грошы. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Новарассійску. Былі пашкоджаныя танкеры, а пагрузку нафты спынілі.
2: Наколькі такія ўдары сапраўды балючыя для Расіі? Калі гаворка ідзе не пра поўнае знішчэнне аб'екта, а пра тое, што яго часова выводзяць з працы. Ці можа Украіна рэальна стварыць для Расіі сістэмную праблему, атакуючы асобныя вузлы, тэрміналы, НПЗ-склады і трубаправоды? Ці расійская сістэма дастаткова вялікая, каб проста перанакіроўваць патокі?
1: Вось што пра гэта кажа Вольга Лойка.
4: Тут Броуди хорошо рассказывал, что, ребята, мы по танкерам стараемся даже бить вот небольшими зарядами и в район рубки, чтобы вывести из строя, но чтобы не было экологической катастрофы. Делаем все возможное, чтобы максимально аккуратно. Понимаешь, вначале это был вопрос российского заработка. То есть вот все говорили, вот попали по танкеру, значит, Россия, может быть, меньше заработает. Сейчас это топливо, которое условно, это нефть, которую Россия добыла, пытается отправить в Индию, чтобы потом привезти оттуда бензин само по себе. Ну, это просто очень смешно, да? Когда ты сырье, тебе некуда его девать, негде его переработать, ты его везешь в Индию, который говорит, слушай, что у нас нет свободных объемов, извините, все законтрактовано у нас. Мы, покупая у вас нефть, извините, подумать не могли, что вам придется продавать бензин. Ну, простите, да, кто бы такое сказал год назад, мы бы спросили, а в чем, собственно, тема, да, то есть дешевую нефть покупать у вас, чтобы продать вам дорогой бензин, а вам это зачем будет? Ну, за тем, что в стране кончились НПЗ, да, вот, поэтому, слушай, ну, это больше, это все вот эти 40 дней, я прям с напряжением жду, что дальше.
3: Российская нафтовая инфраструктура велизарная, з іншага боку.
4: Безусловно. Ці
3: може Украина реально створить для России системную проблему, атакуючи особные вузлы, вось терминалы, НПЗ, склады, трубопроводы, ці российская система достаткова великая, как просто перенакировывать вось гэтыя потоки?
4: Слушай, ну, сырая нефть нигде не хранится, вот мы добыли и храним ее. А зачем ее хранить? Никогда не было такой задачи, собственно. Да? Нефть добывалась, продавалась или перерабатывалась. Хранить сырье – это очень странная идея, и непонятно зачем. Поэтому часть сырья сейчас болтается в танкерах и ждет, пока ее, собственно, продадут. Потому что раньше она бы шла на переработку. Вот. Поэтому, да, это вся инфраструктура, причем большая и заточенная вообще не на то. Вот, ну, просто совсем не на то, для чего она сейчас используется, как сейчас пытаются направить поставки. При этом дисконт на российскую нефть все еще большой, и увеличение цен на нефть сейчас из-за того, что снова США с Ираном не могут никак договориться, будет меморандум, не будет, и что с Армузским проливом, но для российской нефти эта ситуация не меняет. Речь о том, что мы заработаем больше или меньше, уже не идет. Речь идет о том, как нам сохранить добычу. Скважину нельзя остановить. Это не то, что, ребят, что-то у нас сырья многовато, давайте мы какое-то время не подобываем. Да, есть процессы, которые должны продолжаться, чтобы быть эффективными. Иначе это опять куча денег. Скважины надо ремонтировать, это постоянный процесс и постоянно большие вложения. Поэтому фактически сейчас все, что зарабатывалось на вот этой дополнительной цене, это все уходило на то, чтобы инфраструктуру хоть как-то поддерживать.
3: Вот логика экономики у России начинает вельми значно уже меняться, и это уже такие процесс, когда все больше ресурсов уйдет там на аднаўленне, абарону,
4: абсалютна,
3: і перабудову вось гэтай
4: лагістыкі, так. Абсалютна. Да. То есть ты на этом не зарабатываешь, ты на это тратишь, чтобы сохранить вот эту иллюзию.
1: Мы слухали размовы з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка, якая паразважала пра тое, як удары па Вайберыс і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што адбываецца ў адносінах паміж Трампам і Лукашэнкам?
5: Дональду Трампу важна также канкурыраваць, наверное, такое слово правильно падабраць, с другими президентами.
2: Мінздароўя апраўдваецца за вельмі нізкі конкурс у медуніверсітэты.
6: Яны радуюцца таму, что у них отрывался конкурс. То есть нет университет, калисти Витебске был як могутнее, ніж Менскі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» прызначыла новым галоўным трэнерам Сергея Брыліна. Кантракт з трохразовым уладальнікам Кубка Стэнлі разлічаны на 3 сезоны. Брылін мае вялікі трэнерскі досвед у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерсі Дэвілз». Дзед працаваў 14 гадоў, у тым ліку ўваходзіў у штаб галоўнай каманды. Як гулец ён правёў у НХЛ 13 сезонаў і тройчы выйграваў Кубак Стэнлі ў складзе «Нью-Джерсі». Таксама Брылін выступаў за зборную Расіі, з якой стаў прызёрам чэмпіянату свету, а ў КХЛ гуляў за СКА і Навакузнецкі Металург. Найлепшым бамбардзірам чэмпіянату свету па футболі стаў француз Кіліян Мбапэ. На яго рахунку 10 забітых мячоў. Другое месца ў спісе снайпераў заняў аргентінец Ліянель Месі з 8 галамі. Зборная Францыі завершыла турнір на 4 месцы. Бронзавыя медалі заваявала Англія. Срэбра дасталося Аргентіне, а чэмпіёнам свету стала зборная Іспаніі. Больш за 200 нацыянальных футбольных федэрацый падтрымалі вылучэнне Джані Інфантіна на пасаду прэзідэнта ФІФА. Пра гэта паведамляе выданне «Гардзіан». На выбарах у 27-м годзе Інфантіна пакуль застаецца адзіным кандыдатам і прэтэндуе на 4-ты тэрмін на чале арганізацыі, якой кіруе з 16-го года. З 211 нацыянальных федэрацый яго пакуль не падтрымалі толькі некалькі еўрапейскіх асацыяцый, у тым ліку футбольны саюз Германіі. У ФІФА свайго кандыдата на выбары не вылучаў. Чэмпіянат свету па футболі прынёс ФІФА рэкордны прыбытак. Паводле «Гардзіан», міжнародная федэрацыя атрымала каля 15 мільярдаў долараў. Гэта значна больш за прагназаваныя 11 мільярдаў. Асноўнымі крыніцамі даходаў сталі продаж і афіцыйны перапродаж квіткоў, а таксама пакеты гасціннасці, якія карысталіся вялікім попытам. Мундыяль у ЗША, Канадзе і Мексіцы стаў першым у гісторыі турнірам з удзелам 48 нацыянальных зборных, што таксама спрыяло росту камерцыйных паступленняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Джон Коул не едзе ў Мінск ужо больш за 4 месяцы. Апошні візіт быў 19 сакавіка. Тады амерыканскі бок дамогся вызвалення 250 палітвязняў.
3: Пасля гэтага былі анансаваныя перамовы ў траўні, якія не адбыліся. Замест гэтага Беларусь наведаў пастар Франклін Грэм і жонка Коула Грэта Ван Сюстэрн. Палітвязняў тады не вызвалілі.
2: Апошнія публічныя паведамленні з боку Лукашэнкі былі віншаваннямі Трампа з днём народу і Днём Незалежнасці ЗША. Коул жа перадычна сціпла каментуе пасты прадстаўнікоў беларускіх дымсіл у твітары.
3: Крыніцы кажуць, што Лукашэнка стаў шмат прасіць, і гандаль праходзіць больш жорстка.
2: На гэтым фоне са сваёй пасады ў дзярждэпартаменце сыходзіць Крыс Сміт, які курыраваў беларускі кірунак. Цяпер ён будзе кіраўніком місіі АБСЄ ў Малдове. Эксперты ж запэўніваюць, што гэтая ратацыя не паўплывае на перамовы паміж Беларусю і ЗША.
3: Што цяпер адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах? Ці сімпатызуе амерыканскі прэзідэнт Лукашэнку? У эфіры Белсата гэта пракаментавала амерыканістка Александра Філіпенка.
4: Ну, вот удивительная ситуация действительно с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, какие-нибудь воспоминания, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена. И после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, ну, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, вот, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин. Конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. Один пояс, один путь, проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, ну, по крайней мере, вот Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать, в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с вот уже этой психологической составляющей.
0: А те увогуле Злучаныя Штаты Америки, Дзярждэпартамент, Дональд Трамп, Венс, усе яны там зацікаўлены ў вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Ці гэта для іх такое пытанне, ёсць гэтая Беларусь там, пад Кітаем яна будзе, пад Расіяй яна будзе, ну...
5: Ці, мабыць, санкцыйная Беларусь лепей, бо на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць некія выгады свае.
0: Ці увогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь? Пусть такая идея, она там, ну...
4: Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. Других, за других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг,
0: парк,
4: друг Беларуси тоже.
0: Парк, сквер.
4: Парк. Парк, вот. Ну, в любом случае, близость, так сказать, уважение к чавизму, к режиму чавизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро, это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто, потому что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. В Майами ожидают суда несколько подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делси Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приближенных к Николасу Мадуро. Они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать, ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну, вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну, что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то, значит, он достаточно хорош. Ну, и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное,

0: Потому что Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, я по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, я, только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста. Вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике. Это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс. В любом случае, это важно для Дональда Трампа лично. Это его личная заинтересованность. Это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет, в любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус, это, но, опять же, бонус, да, это не цель, это дополнение, это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа.
1: Далее у программы «Еўразум».
2: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
3: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебский был як могутнее, ніж Менский.
1: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Як беларусы ўспрымаюць расейцаў, нацыю, якая па-суседску, ды адказная за вайну ў нашым рэгіёне. Пра гэта з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам гутарыць Улад Грыневскі. Суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расею, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў як сваіх. Пра сацыялогію і агульныя тэндэнцыі кажа Юрый Дракахруст.
2: Русское ставление в значной ступени прагматичное. Россия газ, Россия нафта, Россия бабки. Махчимость робить там бизнес. Поглядите, например, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят в Америце. Тем много миллиардеров белорусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А белорусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию, и Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми интересная реакция, что большинство белорусов, на вот самые лукашисты, ну, не все, но значительная частка лукашистов, они абсолютно докладно усведомляют, что в Европе житё лепше. Польше лепш, у Литве лепш, ну, не кажучи уже там про Немеччину, Францию. А русские свои, вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки грубые там ведут себе кепско, коли в Беларусь приезжают, але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем навод некоторые кажут, в России горжит все. Бардак там, коррупция.
3: Ну, что Россия и Москва, Россия и Москва – это две разные речи, так?
2: Часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют у них-то. Грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот большой Александр Егорович, який чудовый колгасик сбудовал. Но, тем не менее, праз вот это все, часом, ну, это ж свои, ну, это ж такие, как мы.
3: Так, спадар Юрас, але вось вайна. Пэўна толькі нашы з вамі размовы, так, нейкія такія адчуванні нашы. А як вам здаецца, вайна?
2: Я грунтую свае ацэнкі на сацыялогіі.
3: На сацыялогіі, так.
2: Некаторыя ёй не вераць, ну, добра, как бы...
3: Але вайна можа пераламаць, вось, скажам так, погляды ну, у іншы бок, адыход ад гэтага паняцця, што нібыта вось гэтыя рускія свае. Свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
2: Па-першае, вайна не ўчора пачала. Тому можно уже робить, что называется, давать оценки о форме дієсловов досконалой, зроблена, отбылося. Так вот, и снова же я кажу про опытание. Это, как бы, як не дивно, в значительной ступени разные вымерения. То есть, с одного боку, да, вот война, навод люди говорят, что да, Россия, скажем, напала, она кепская, она кепско робит. А с другого боку, ну это ж хорошая край, это ж хорошая, это ж вот свое. Причем цікаво, что оно и в другий бок працует. Некоторые белорусы, да, Россия правильно, там бандеровцев, нацистов бьет, а украинцы хорошие. А украинцы-то хорошие, украинцы-то не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения, и в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто коли задаете о опытании пытаний, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины. Порядка 70%, и то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядячи на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А як? Вот это же войну. Ну да, войну почали. Может, навод кепско, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это сбудовано. Я в даденном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну так, так сбудована громадская думка белорусов.
1: Гаварыў Юрый Дракахруст. Агульна апошнія незалежныя даследаванні кажуць, што пазітыўна да Расіі, як да дзяржавы, ставіцца каля 6-10% гарадскіх жыхароў Беларусі, негатыўна каля 14%. Але ў справе расійскай агрэсіі супраць Украіны таксама 62% апытаных выступаюць за неадкладнае спыненне ваенных дзеянняў.

0: такая вечарына вельмі вельмі з абмежаванай колькасцю удзельнікаў. Я шчаслівы, што тут сапраўднае свята. Ну я адчуваю так.
1: Жыве Беларусь!
2: Жыве!
1: Жыве Беларусь!
2: Жыве!
1: Жыве Беларусь!
2: Жыве!
1: Свабоду палітычную!
2: Свабоду!
3: Наталья Колегова, директор волонтерской организации «Допомога».
4: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства – это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась, это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены, но вот сейчас они приняли участие в том, чтобы помочь снимать, помочь подготовиться, сделать тоже совместное согласование. То есть это такая приятная история нашего сотрудничества с литовскими общественными структурами, ну вот адвокатскими.
5: А в угле постать Максима Знака, как вы его воспринимали, вы все были изневоленного, и как состроились зараз? Изменилось некое восприятие.
4: Знаете, ну мне вообще, конечно, интересно. Вся команда, она вся очень образованная высоко. А я, как человек в прошлом, занимающийся научной деятельностью, для меня все-таки очень важны не только напор и энергия, а мне очень интересен всегда интеллектуальный уровень людей. А про Максима, понятно, мы все еще знали раньше, что те, кто с ним ребята сидели, что он всегда был человек, который не терял оптимизма, но у него такой спокойный оптимизм. И он такой не агрессивный, у него нету вот этого против кого дружи. У него это отсутствует. И даже моя собака, интересно, она громадная, она мужчин плохо воспринимает. Она подошла к Максу и так ткнулась ему в руку и стоит.
5: Дети да. Живые.
4: Да, они чего, да, да.
6: Кирилл, Козей, был это Литвязин. Мы были в разных отрадах, а лишь общаться отрмовывалось несколько разов. Там не вельми шмат, а Максим таки спокойный человек, и он такого ничего особливого не робил. Он разумел, то есть у него было разумение, что покуль ты сидишь у колонии, ничего такого робить ты не можешь. Только себе горш зробишь. Поэтому он вельми спокойно сядел, не шмат об чем размовлял на кон политики, потому что он разумел, что есть люди, которые разумеют так все, есть люди, которые как бы ты будешь им расслумашивать сколько угодно, а лишь как бы ничего не отрымается. И когда он приехал, то полгода он побыл в агульном режиме, а потом его посадили у ПКТ и все, и остатний час он был у ПКТ, то есть его и заливали. Вот. Ну, насколько я ведаю, что это тому, что вышла книга некая, и пришел приказ сверху, как бы это зарабить, и все.
5: На его книга закамерована
6: тоже? Я не ведаю, на вот зараз, как его книга называется, а лишь, насколько я ведаю, это за это. То есть он отмовился писать лист до сестры, как бы она спынила продаж в этой книге, и все, и это бы стало поводом, как бы его посадить, и все, и весь остатний термин он сидел, а мальчик один. То есть мы ведаем, что и он там один, то, что там не ходит до его листы, соправды сидеть у таких умовах вельми-вельми дренных, это мы разумели. Мне подобается то, что он приехал снять где-то плакат, потому что, когда я навод вышел 4 месяца тому и убачил этот плакат, я думал, что его висить. Уже его катавание уже скончились, а висить, когда треба когось иншего Максима повесить.
7: Я не спевай за ним.
8: Разом!

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

Там, где сердце мое с первым кроком, як молот забьется, колебнавать слепым, те глухим, я пришел до тебя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Война в Украине. Путин оттягивает мобилизацию. Городинская активистка Навумова погрожает 7 годов тюрьмы. В Беларуси первые криминальные справы за поведомление Трец и ТикТок.
2: Тут студии с нами на местах ДДРК.
3: 1609 день войны. Массированные удары по Украине позволяют российскому керунику Владимиру Путину оттягивать новую мобилизацию России. Про это поведомляет ТВП World. Новая мобилизация дала России больше солдатов, але знов закранула б миллион российских семьев и могла выкликать незадоволенность, как у 22-м года. Тому покуль Кремль робит ставку на массированные ракетные удары по Украине, лишить политичный редактор выдания Стюарт Доуэлл. Тем больше теперь Россия корыстается уразливым моментом. Баллистику она запускает худшей, чем Украина и союзники поспевают пополнять запасы ракет-перехопников. При этом на земле у России справы идут горш. Наступ губляет темп, а страты перевышают колькость новых солдатов. У протяг военной темы намечница представница объединенного переходного кабинета Беларуси по социальной политике Анастасия Махамед приняла удел у поседжения украинского клуба безпеки. Сустреча была просвечена трансформации сектору безпеки спеки обороны в контексте притягнения замежных доброохотников. У своем выступе Махамед отзначила, что контракт помеж державой и замежным доброохотникам не повинен заканчиваться разом со службой. Цитата. «Украина уже выбудовала систему притягнения замежников и заключения зими контракта, але дагэтуль не створила зразумелой системы подтрымки после завершения службы. Менавіта на гэтым этапе человек найчастей застается сам на сам с наибольш складанными проблемами». Конец цитаты. У приватности это пытание лечение и реабилитации после ранения, легализации, отрывания громадянства, правового и социального статуса замежных ветеранов, а так само подтримки семьев загинулых, зниклых без весток и полонных войсковцев. Особную увагу под час встречи была нададена белорусским доброохотникам, которые после службы не могут безопасно вернуться в Беларусь, але при этом часто не мают зрозумелого механизма, который позволял бы им застаться и протягнуть жизнь в Украине. Репрессии в Беларуси. Прокурор потребует для городинской активистки Валентины Навумовой 7 годов тюрьмы. Опошнее поседжение по политично мотивованной справе повинно отбыться 24 липня. Процесс начался 29 червня у городинском областном суде, ведя его судья Миколай Рачинский, ведомый иншими политично мотивованными выроками. Валентина Навумова была затриманная 5 вересня минулого года. С того часу находится под вартой. Женщину судить поводле 10 криминальных артикулов. Следчий комитет занялся трецей ТикТоком. Уже есть факты притягнения до криминальной отказности за публикации в этих соцсетках. Цитата с поведомления СК. Час профилактичных гуторок у сетеве официально вышел. СК загадя попередил об усих наступствах, так что спасылки на неведание больше не примаются. Конец цитаты. У следчим комитете Беларуси отзначили, что контроль был за все далее. Крыстальники трецей ТикТок небыто полечили, что там ніякие правовые нормы не працуют. Спасылки карыстальнікаў на свабоду слова і правы чалавека СК адкінуў. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима 30 липня о 20-й године по менским часе. Наши новини доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах «Рации» у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дзень у беларуска-польскім памежжы такі, як і раніца, пахмурны з дажджамі. Прычым на захадзе рэгіёну настолькі інтэнсіўнымі, што нават пяройдуць у навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10-12. Максімальная тэмпература днём усяго 17-18 градусаў, мінімальная ноччу 13 градусаў. Ноччу працяг ападкаў, заўтра таксама пахмурна, але ўжо дажджы не будуць такімі моцнымі, як сёння, хаця таксама ападкі чакаюцца. Будзе крыху цяплей, 20-22 градусы пакажуць заўтра тэрмометры, а сёння, яшчэ раз нагадаю, толькі 17-18.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, на 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй прыйшла да свайго завяршэння. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Да сустрэчы заўтра.

0: Рекомендации. Семятычи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Главное, нашли сетки мрогнить. Круткий сен.

проект «Нафта» на хвалях белорусского радио «Радше» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Радше.ком». Традиционно про надворье нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, махчимы навальницы, температура по ветру от 16 до 19 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за нормой.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Война в Украине. Повеличиваются страты в особовом складе российцев. Мигрантский кризис. Рекорд на меже с Литвой. Статистика по политвязнях у Беларуси.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1609 день войны. Евразвяз может откласть 21-й пакет санкций супроть России, информует агенция Bloomberg. Греция забликовала узгоднение пакету, обороняющий интересы своего судноходного бизнеса. Афины выступили супроть обмежеванию для европейских компаний, которые занимаются перевалкой российского зводкованного газу у третьей краины. Теперь в Евразвязе шукают, как выйти из тупику. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии на близились до 1 432 000. За сутки показчик вырос на 1370. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 864 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4732 особы. Этой личбы называют правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент» Дбай поведомляет про 936 политических зневоленных станом на сегодня, из них 126 женщин. Мигрантский кризис. Рекордную за последние 55 дней колькость спробу порушения межи с боку Беларуси 28 зафиксовала служба охоты державной межи Литвы. По передним разам больше было 25 травня 38 спробов. Усяго с початку липеня Литва зарегистрировала 88 спробов незаконного проникнения на свою территорию из Беларуси. Это амаль на полову больше, чем за весь липень минулого года, зауважает выдание «Позерк». Тем часом державная помежная охова Латвии фиксует незаконные спробы, пересекши межу с боку Беларуси, что дня с 25 сквека. За этот час их колькость перевысила 8 тысяч. Помежная охова Польши дает справоздачу об спокойле свою межу с Беларусью 6 дён запар. Однако с початку месяца спробу зарегистрировано у 3,6 разу больше, чем за весь червень. Еще на тему межи. Информацию про наявность обмежевания на выезд из Беларуси можно будет отримать за день. Подписанный отповедный указ. Тлумачит что он скерованы на удосконаление функционирования банку звесток про громадян Беларуси, право на выезд яких часово обмежеваны. Громадяне могут отримать звездки, связанные с обмежеванием их выезда у любым подразделении по громадянству и миграции. Термин их отримания скорочается до одного працовного дня, говорится в официальном поведомлении. Выезд с краины может быть обмежеваны при наявности запозычения, введении криминальной справы або выконании судового приговора, ухиление от призыва у войска, да и у инших выпадков. Шерех международных спортивных федераций уже готовы обновить удел российских и белорусских спортовцев в своих споборництвах, не глядя на то, что полномасштабная война России супроть Украины протягивается. Про это каже керовник Белорусского фонда спортовой солидарности Александр Пейкин. Поводле его процесс вертания России в международный спорт отбывается поступово под уплывом политичных и финансовых факторов. При этом белорусские спортовцы, которые после 2020 года выступили супроть режима Лукашенко и были вымушены покинуть краину, рискуют опынуться в больше складанной ситуации.
4: Есть еще несколько умов. Это заборона на проведение международных споборництв. Это некие обмежевания, связанные еще с допуском атлетов только праз проходжение допинг-тестов. Ось, але это все-таки просто, я бы сказал, это часовые умовы. И поступово эти умовы, они будут просто размываться. Ось, приблизно каля 15 федераций уже по международных видах спорта, насколько я памятаю, здесь так допустили российских атлетов, уже многие без обмежевания, то бок с стягом и гимном.
3: Керовник БФСС означает, что сегодня главная задача не только поддержка особных спортовцев, но и захование белорусской присутности в международном спорте в умовах, когда официальные структуры Беларуси застаются под контролем режима. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 21 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рэца, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут воплю Відаплясова, Лермонт, Адам Ламберт, Рагафая, Акута ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украина-российская война, удары по Сумах и Липецку. На Белой АЭС протягиваются политические чистки. Не стала письменницей Светланы Курс.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1609 день войны. Российцы минулой ночью ударили FPV-дроном по гандлевом центре «Эпицентр» во украинских Сумах. Пошелся мощный пожар. Тем часом дрон пробил плотину Белгородского водосховища в России. Вода пошла на населенный пункт Шабекина, почалися подтопление конструкции и збудованняў. У российском Липецку после объявления ракетной небезпеки возник пожар на двух промысловых объектах. Репрессии в Беларуси. На Белой АЭС протягиваются политические чистки. Як стало відомо виданню «Люстерка», з атомної станції звольнили начальника лабораторії дефектоскопії Владимира Ващилу, ключового спеціаліста, який колісьці настояв на проверці корпусу реактора після того, як той звалився при розгрузці. Мужчину відправили на 7 суток після проверки телефона супрацовниками КДБ, а потім звольнили нібито за прогули. По словах Криніцев, формальною причиною стала активність у соцсетках до 2020 року, а так само відмова відправляти подначалі на проуладные митинги и ухиление от примусовой подписки на державные газеты. После звольнения начальника лаборатории супрацовникам разослали попереджальные листы с потребованием почистить соцсетки. Еврокомиссия штрафовала китайскую интернет-платформу AliExpress. Сумма штрафа склала 550 миллионов евро, и он накладен за порушение потребования у закону Европейского Звязу об личбовых послугах. У Брюсселе решат, что компания не забеспечила належную оборону европейских споживцов от рызыкованных и забороненных товаров. По поводу высновы регулятора, платформа недостатково эффективно оценивала махчимые погрозы, переоценила махчимости своих систем модерации и не уличила уплыв алгоритмов рекомендаций на распаусюд небеспечной продукции. Белорусская литература понесла тяжкую страту. В возрасте 54 годов после протяглой борьбы с онкологичным захворыванием померла письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая под литературным псевдонимом Эва Вежнавец. Авторка роману «По что идешь волча», лауреатка премии «Мяеж Гидройте», апошние годы жила у эмиграции у Польши, кажа секретар Международного союза белорусских письменников Тихон Чернякевич.
4: Светлана не отчувала себе выгнанницей, выбирала за всюды, где ей жить, что казать. Человек был абсолютно цельный, свободный. Я насведомо брала працу у Польши, житё в Варшаве. Вельми любила Варшаву. Ей было шмат сябров, польских сябров. Как бы народная письменница. Просто ну все ведали Светлану Курс, я бы знаю, все читали.
3: Поводле Чернякевича Международный союз белорусских письменников лечит своим обовязкам заховать и популяризовать литературную спадщину Светланы Курс.
4: Вся, как бы, супольность нашей диаспоры оценила этот твор належным чином. Я думаю, что наши организации письменницкие, союз, ИПН и многие иншие, может быть, захочут, конечно, установить память Светланы и премиями, некими узнагородами, что-то с фестивалем, будет некогда названо ее имя.
3: Тихон Чернякевич означал, что творчесть Светланы Курс стала важной часткой сучасной белорусской литературы, а ее книги протягнуть открывать Беларусь читачам у разных краинах свету. Про час и месяца развитания с письменницей будет поведомлено додатково. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 21 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 4 хвілінкі. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша. 21 липеня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашаюць адведаць выставы арпільеры, ніткі памяці. Арпільеры — гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых ды зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З ній так воўны і абрэзка ў тканіны былі створаны кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер уяві сабе». Выстава працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа да канца жніўня. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляцкага ваяводства», якую можам паглядзець да канца кастрычніка ў доме з бобры вялікай у падбеластоцкім скансэне. Падляцкая опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых». Мастацтва як служба памяці, архіў свету — гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляцкай оперы і філармоніі па 6 верасня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляк.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманишь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио.
1: Зима, варежки, шалик, фляжка. На вулиці моей висит растяжка. Что ходу хутка к этому конец. Hands free. В кишенях руки, выходжу согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Нашая віленская корэспондэнтка Татьяна Смоткіна была на сустрэчы, якая мела месца учора ў сталіцы Літвы. І цяпер прапаную паслухаць стужку з гэтага ж спаткання. Зняў плакат у сваю падтрымку і даў канцэрт у літоўскай сталіцы. Былы палітзняволены адвакат Максім Знак сустрэўся 20 ліпеня з беларусамі Вільні. Падчас сустрэчы ён падзякаваў усім, а ў першую чаргу беларускім адвакатам, за дапамогу і салідарнасць, а затым зняў плакат, які заклікаў да яго вызвалення і быў павешаны там літоўскай калегіяй адвакатаў на знак падтрымкі і салідарнасці.
2: Усім прывітання. Вельмі рады ўсіх бачыць. Я нават не уяўляў, што столькі людзей прыйдзе. Мне здавалася, што гэта такая вечарына вельмі вельмі з абмежаванай колькасцю удзельнікаў. Я шчаслівы, што тут сапраўднае свята. Ну, я адчуваю так.
3: Жыве Беларусь!
4: Жыве!
3: Жыве Беларусь!
4: Жыве!
3: Жыве Беларусь!
4: Жыве!
3: Свабоду палітэхнікі!
4: Свабоду!
5: Наталья Колегова, директор волонтерской организации «Допомога».
6: Это первый его приезд, и он обещал, что появится у нас в замке, но его приезд очень короткий. Он приехал, снимает свой портрет, возвращает на место ту сцепку, которая символичная была здесь, и вечером дает концерт. В общем, для него это тоже было важное такое событие, и мы думаем, что ничего в жизни не бывает случайным. Вообще, портрет Максима Знака напротив посольства – это была инициатива литовской коллегии адвокатов. Она ни с кем из белорусов даже не согласовывалась, это была их личная инициатива. Мы в один день пришли, увидели, были удивлены, но вот сейчас они приняли участие в том, чтобы помочь снимать, помочь подготовиться, сделать тоже совместное согласование. То есть это такая приятная история нашего сотрудничества с литовскими общественными структурами, ну вот адвокатскими.
7: А в угле вось постаць Максима Знака, как вы его воспринимали, вы всех политзняволенных, и как сустрелись зараз? Изменилось некое вспоминание.
6: Знаете, ну мне вообще, конечно, интересно. Вся команда, она вся очень образованная высоко. А я, как человек в прошлом, занимающийся научной деятельностью, для меня все-таки очень важны не только напор и энергия, а мне очень интересен всегда интеллектуальный уровень людей. А про Максима, понятно, мы все еще знали раньше, что те, кто с ним ребята сидели, что он всегда был человек, который не терял оптимизма, но у него такой спокойный оптимизм. И он такой не агрессивный, у него нету вот этого против кого дружим. У него это отсутствует. И даже моя собака, интересно, она громадная, она мужчин плохо воспринимает. Она подошла к Максу и так ткнулась ему в руку и стоит.
7: Дети да. Живые.
6: Да, они чего, да, да.
8: Кирилл, Козей, был и политвязин. Мы были в разных отрядах, а лишь общаться отрымовывалось несколько разов. Там не вельми шмат, а Максим такий спокойный человек. И он такого ничего особливого не робил. Он разумел, то есть у него было разумение, что покуль ты сидишь у колонии, ничего такого робить ты не можешь. Только себе горш зробіш. Поэтому ён вельмі спокойно сядзеў, не шмат аб чым размаўляў на конт палітыкі, потому что ён разумеў, что есть люди, якія разумеюць так усё, есть люди, якія кабы ты будзеш ім расслумашваць колькі угодно, але ж кабы нічога не атрымаецца. І калі ён прыехаў тут паўгады, ён пабыў у агульным рэжыме, а потым яго пасадзілі у ПКТ і ўсё, і астатні час ён быў у ПКТ, то есть яго ізалявалі. Вот, ну, наколькі я ведаю, што гэта таму, што выйшла кніга нейкая і прыйшоў прыказ зверху, как бы это зарабить, и все.
7: На его книга Закамерон, это уже?
8: Я не ведаю, на вот зараз, как его книга называется, а лишь, насколько я ведаю, это за это. То есть, он отмовился писать лист до сестры, как бы она спынила продаж в этой книге, и все, и это бы стало поводом, как бы его посадить, и все, и весь остатний термин, и он сидел, амаль что один. То есть, мы ведаем, что и он там один, то, что там не ходит до его листы, соправды сидеть у таких умовах вельми-вельми дренных, это мы разумели. Мне подобается то, что он приехал снять этот плакат, потому что, когда я навод вышел 4 месяца тому и убачил этот плакат, я думал, что он висит. Уже его катавания уже скончились, а висит, когда треба когось иншого Максима повесить.
9: Я спевал с руйнуем торму, я не спевал за ним.
10: Разом!

Хотя сегодняшний довольно дождливый день, чаще крыху марудно и повольно, то уже ж таки, уже только 10 хвилин застается до 18 годины у Польши и 18 у Беларуси и до нового выпуска новинов. А сярод тых же новинов почуете от Вали Лаевской, что Беларусь стала поставлять палива у Кыргызстан. И так сама еще одна новина, связанная с житем белорусов у замежжи. Министерство внутренних справ Грузии будет чекать решения комитету по правах человека Организации Объединенных Наций по справе правооборонцы Романа Кишляка, который добивается легализации в Украине. Все это уже через 9 хвилин у эфира нашего радио.

0: Мы ведем битвы только за урожай. На фоне узмацнения военных ударов помеж Россией и Украиной, это черговая нагода подкреслить, что у белорусов мирное небо над головой и земные клопоты про урожай.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: МУЗ Грузии будет чекать решение Комитета о правах человека ООН по справе правоборонца Романа Кисляка. Белорусский суд признал фонд «Окно на усход» с Белостоку экстремистской организацией. Больше за 300 былых политвязнев отримали финансовую поддержку от проекта «Вольные». Про гэтые и другие новины про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радиорация. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

глубине, кого помнит со спокоем отвестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дорю, что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, весело гулянье, урехом самая ночь. А над полями кружляя бусел, в промени слепи снегоши. Догорелые трески оскинул и далее покрыл.